92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета».
1: В городе под крылом чайки 4 часа утра.
0: «Комета». Первая чеховская.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+. «Комета». Первая чеховская.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя, ограничения 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект.

0: штукатурку и стяжку делал. Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: услышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце.

0: «Легкая рука». Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины.

0: кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе
1: 9.00. Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
1: Копейка рубль бережет.
2: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
1: Закрома Родины.
2: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первая чеховская.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: В городе и районе 10.00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, об этом сообщает ТАСС. Это предусмотрено вступающими в силу изменениями, которые направлены на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян в соответствии с федеральным законом. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений при этом увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13, маркетинга, рекламы и пиар 12,5, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска: россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не

0: считает нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель. 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами, подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно. Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования, поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!

0: мы – Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания.

0: Море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 11 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича,

0: 176-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

0: автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что...

0: Я устал от музыки. Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мое ограничение 16.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». Для меня это первый рабочий полдень в сентябре. В общем, что могу сказать? Сегодня я с вами целый день. Сегодня я буду до 14.00, а потом маленький обед для меня. И вернусь в программу «Вечерний Чехов». Также я ожидаю программу «Романтика» сегодня с Иваном. Поэтому сегодня от вас только заявки, поздравления, пожелания. И поздравления, естественно, с новым учебным днем для всех школьников. Я, кстати, поздравляю всех. Но на самом деле, да, что хочу сказать... Не пройдут быстро. Вот я пока иду и думаю, вот уже как бы 1 сентября во вторник, и уже в субботу, уже первая практически неделя пролетит незаметно. Поэтому время идет быстро. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. И я еще раз всех поздравляю с началом календарной осени. Итак, группа Моджо, композиция «Леди». Дальше, естественно, если у кого-то есть желание прислать свою заявку, поздравление или передать привет, 8-916-244-00-44 путем мессенджера «Макс» и обычного СМС можно позвонить в студию в прямой эфир, и заявка будет выполнена гораздо быстрее. Поэтому присылайте, и мы все для вас сегодня сделаем.

0: рабочий был день на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

я такая в цвете в любое время года, на малюткой планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Нина Бродская напомнила о том, что впереди выходные. Ну да, если бы первое, например, сентября был бы где-нибудь четверг, то да, тут до выходных-то вообще все до ничего. Но, в принципе, до выходных да все до ничего. Уже сегодня среда. Как говорится, среде средец. Посередине, как говорится, уже среда. Вот, поэтому 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира, куда вы можете прислать свою заявку на любимую песню или пожелание вообще какое-нибудь, что-нибудь сказать там, как вы там, соответственно, провели вчера день. Вчера день был замечательный. Ну, вот, правда, дождик вечером, но ничего, в принципе, как-то пережили. Но, тем не менее, если сентябрь будет хотя бы вот, и октябрь будет вот таким, будет вообще, в принципе, замечательно. Сбор урожая продолжается, кто-то роет картошку, в общем, ягоды закручиваются в банках, поэтому касаемо урожая, ну, давайте послушаем фабрику, композиция называется «Малина». Дальше, соответственно, Дан Балан будет в нашем эфире. Тоже композиции здесь стоят в списке, которые в ротации. Соответственно, у нас здесь всегда, вы их всегда слышите. Поэтому меняйте наш трек-лист на ваши любимые песни. И мы, естественно, все это в рамках ценза сыграем. Продолжаем рабочий полдень.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Комета. Первое звездка радио. Реклама. Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с

0: друзьями и ловить закаты, у нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, но на фоне политических новостей есть хорошая новость, которая, так сказать, порадует тех, кто уважает Сильвестра Сталлоне, да? Издания, которые освещают жизнь звезд и знаменитости, пишут, что старшая дочь Сильвестра Сталлоне объявила о помолвке с возлюбленным Майклом Шином. В общем, молодой человек пришел к ним, сделал, так сказать, ей предложение 27 августа. София сказала «да», родители одобрили. Но я хочу сказать, что, конечно же, вот Майклу придется понимать о том, что в какую семью он входит, да, учитывая, что у Сильвестра Сталлоне одни женщины. Сам он такой брутальный Рэмбо, но его окружили женщины, которые, соответственно, у которых тоже, я думаю, нормальный такой характер, потому что Сильвестра Сталлоне сам итальянец по роду, да, плюс еще у него такие роли, поэтому он сам человек такой достаточно, вроде как и жесткий, но с другой стороны его окружали женщины, поэтому он как-то вот умел, так сказать, лавировать между мужским и женским полом, в общем, учитывая то, что они с женой чуть не разошлись буквально, но вот как-то вот получилось так, что вся семья все-таки в сборе, да, все целы, все, как говорится, жив-здоровы, и все теперь вот, соответственно, определяются. Вот девушки, в частности, вот первая старшая сестра вышла замуж, и, в общем, короче, желаю счастья молодым, и, в общем, что хочу сказать, что думаю, что, в принципе, все будет нормально. Фотографии очень красивые, я посмотрел, да, в общем, отличный выбор, и, в принципе, молодой человек, я думаю, тоже понравился родителям Софии. Вот, на тему свадьбы у нас чуть-чуть фильма от Георгия Вицина, и Муслим Магомаев закончит этот эфир с композицией «Это свадьба». Ну, в общем, желаю счастья молодым и, может быть, в Москве когда-нибудь увидимся. Кто знает. Всяко бывает. Все, до встречи в следующем часе. После выпуска новостей встретимся.
0: Рабочий полдень на комете.
2: И все так чинно, благородно, по-старому. Марик! Марик!

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, — не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: 90.

0: больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио, радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, я перехожу к нашему радиокалендарю. Скажу, что 2 сентября 1941 года в Москве в условиях Великой Отечественной войны открылся первый военный сезон концертного зала имени Чайковского. В общем, что хочу сказать. Официальное открытие самого здания ставилось немножко раньше, 12 октября 1940 года. Но это было в честь столетия со дня рождения композитора, да. И несмотря на осадное положение, бомбежки и отсутствие отопления, зал функционировал. Туда люди ходили и смотрели, соответственно, концерты. Вот, на крышу установили зенитную установку, а в подвале организовали бомбоубежище. На всякий случай, во всяком случае, да. И этот зал принимал много разных артистов. Но у нас, кстати, есть концертный зал имени Чайковского. А есть еще, соответственно, был такой зал, вот большой зал Московской консерватории имени Чайковского. Это прям, по-моему, совсем рядом, да. Там выступала 4 июня 2013 года Ники Харрис, солистка, так сказать, Мадонны, да, которая пела на бэк-вокале у Мадонны 17 лет, да. Мы тут как-то с ним умудрились буквально как-то сконнектиться. Надо ей сегодня сказать о том, что с Чайковским у нее как-то все очень хорошо связано. Вот, и поэтому, как певица, она продолжает выступать, играет, она, так сказать, и поет, но в стиле джаз. С Мадонной у них как-то пути уже разошлись еще тогда, в 2014 году. Поэтому вот надо осветить то, что у нее как-то с Чайковским хорошо. То есть, может, она его и слушает так периодически, да? Тем не менее, Ники Харрис выпускала пластинки как бы с другими артистами, так, например, группа Snap из Германии

0: пригласила ее для двух композиций. Одну из них я сейчас предложу. Вот вам далее будет реклама. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Так что присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания к нам в прямой эфир в программу «Рабочий полдень».
1: Рабочий полдень на

0: октября. Встречаемся в Шарк.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Комета.
2: Радио Комета.
3: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, хочу сказать, что сегодня во Вьетнаме праздник, потому что 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин, вот глава правительства, президент тогда временного правительства, зачитал Декларацию независимости, провозгласив рождение Демократической Республики Вьетнам. Но, тем не менее, Вьетнам пережил большую историю, так сказать, войны с американцами. И, в общем, до Второй мировой войны Вьетнам был колонией Франции, а потом японцы туда пришли. В общем, после капитуляции во Вьетнаме появилась своя, так сказать, свободная Демократическая Республика. Туристы сейчас ездят во Вьетнам, много чего интересного там рассказывают, поэтому это была социалистическая страна, теперь там, естественно, уже все по-другому, поэтому Вьетнам туристами нашими уже открыт, и это уже такое не новое направление, туристическое агентство периодически направляет туда, и, в общем, люди сейчас ездят активно в азиатские, да, страны, вот на, так сказать, на Дальний Восток. Тем не менее, мы продолжаем нашу программу. Если у вас есть пожелания на заявки, приветы и ваши любимые песни, 8-916-244-2044. А у меня по списку, так сказать, наши песни в ротации, а также певица Хейвуд, которую мы, кстати, суперзвезда

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон

0: 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первая чеховская.

0: Рабочий полдень продолжается, и у меня уже две заявки. Заявка вот от Сергея, который попросил Jack Action, а также Зульфия написала нам следующее сообщение. Здравствуйте, сегодня у моей милой сестренки Сагитовой Виктории Владимировны день рождения. Поставьте для нее песню «С днем рождения» в исполнении Газан. Ставим. Так что Газан и Jack Action прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Я вижу заявку от Василия на группу Yellow. Поэтому сейчас мы быстренько все это оформим.
1: Рабочий полдень на коне.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Время, отведенное программе «Рабочий полдень» заканчивается, но это не значит, что заявки заканчиваются. Вернемся в Чехов вечерний с заявками, вашими приветами и пожеланиями. Так что я на обед, а вы ждите программу «Вечерний Чехов» и думайте про ваши заявки, приветы и пожелания. До встречи вечером. С вами был Игорь. До встречи.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет Газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям межшкольной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Анисимов», «Онегин» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да, я хочу больше музыки.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: примета.
1: Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
4: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Hi there.

0: Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Приветствую всех и каждого на радиоволнах хорошего настроения. В студии Дима Казанцев. Сегодня нам как никогда должна сопутствовать удача. Очень скоро вернусь с новостями.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Папа Джонс Чехов.ру.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыкальных сюжетов к новостным. Оказывается, требовать от ребенка только пятерки значит отнимать у него желание учиться. Психологи предупреждают, если от вас требуют только высшие баллы, это может напрочь отбить желание учиться. Когда оценка становится главной целью, ты перестаешь вникать в суть. Начинается зубрежка, перед контрольными списывание и попытки просто проскочить систему. В итоге пятерка в дневнике, а в голове пустота. Хуже того, появляется дикий страх ошибки. Ты перестаешь задавать вопросы и браться за сложные задачи, лишь бы не получить четверку. Но ведь именно на ошибках мы растем и прокачиваем мозг. А вечная погоня за идеалом – это прямой путь к выгоранию и тревоге. Начинает казаться, что тебя любят только за оценки, а это уже совсем нехорошо. Попробуйте переключить внимание на сам процесс. Забейте на равнодушные оценки и спросите себя, что реально нового я сегодня узнал или в чем я стал лучше. Ошибка – это не провал, а часть обучения. Помните, ваши реальные умения и любопытство важнее любого красивого аттестата.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Прев ФМ. Комета. Комета.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Далее поговорим про ранних пташек, жаворонков и ночных хищников, сов. Утро часто бывает добрым у тех, кто привык вставать рано и величать себя жаворонком. В свою очередь, утро может быть более ласковым и с теми, кто любит засиживаться допоздна. Я, например, всегда держу ночь за хвост, а день обычно отпускаю на все четыре стороны. Мне кажется, в сутках должно быть больше часов, как минимум 36. Но люди когда-то согласились на 24 часа в сутках, и так 365 раз в году. Тогда бы разделение на жаворонков и сов, пожалуй, бы не было таким актуальным. Времени бы хватало на все. Хотя со временем нам бы и этого стало мало.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Если ваше кредо – это пунктуальность и уважение свобод окружающих вас людей, значит, слава о вашей персоне шагает впереди вас. Здорово, когда у человека есть совесть. Но это уже совсем другая история. Под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
6: Прокручиваешь одни и те же мысли в голове, а ответ так и не приходит. Значит, нужны другие решения, иногда самые невероятные. Или другой способ – отложить в дальний ящик проблему, чтобы она успела покрыться пылью и паутиной. Любая задача будет решена, если вы этого захотите. Так говорит мудрость социальных сетей.
5: «Комета». Первое чеховское

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114-120 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз газете «РУ» дал кандидат экономических наук Игорь Балынин. В мае 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников организации достигла 110 216 рублей, увеличившись почти на 11% год к году. В мае прошлого года показатель составлял 99 тысяч рублей. За два года средняя зарплата выросла примерно на 24 тысячи или на 28%. В мае 2024 года она находилась на уровне 86 400 рублей. По сравнению с маем 2020 показатель увеличился более чем вдвое с 50 747 рублей, отметил эксперт. Рост зарплат он объяснил повышением минимального размера оплаты труда и дефицитом кадров в отдельных отраслях. С 1 сентября у российских работодателей будет 5 дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт отметил, что для некоторых категорий граждан работодатель обязан это сделать, однако в прошлом время рассмотрения соответствующего заявления не было определено законом. Эксперт считает, что 5 рабочих дней – это сбалансированный срок. Он уточнил, что на неполное рабочее время имеют право беременные, родители, опекуны или попечители детей до 14 лет или инвалидов до 18, а также те, кто ухаживает за больным членом семьи. И в завершении выпуска: с наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «РУ» рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными и тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Например, овощной салат можно дополнить крупой и запеченной курицей, а к супу добавить хлеб. При этом специально увеличивать порции из-за похолодания не требуется. В начале осени также стоит пополнить запасы круп, бобовых, консервов, замороженных овощей и ягод, отметила специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий день наполовину полон и наполовину пуст, оптимистам и пессимистам приходится нелегко, поскольку мы однажды договорились, что в рамках рабочей недели почти каждый день – день сурка, который обязательно внесет инерцию и непростые задачи. Но мы совсем справимся под любимой мелодией на дорогой сердцу волне.
1: Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вашему вниманию практически каждую минуту открывается невероятная история жизни, летопись которой в ваших руках. Берите от жизни лучшее, поскольку хорошего и доброго должно хватить всем. Сегодня новая страница вашей истории. Не вешайте нос. Если что-то идет не так, Вселенная слышит вас. Считается, что не надо торопить события под хиты на любимой волне.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Радио. Радио. Комета.
1: Привычные мелодии на стоп, мысли вслух на плей. Есть мнение, что то, что не покупается за деньги, приобретается за большие деньги. Противоречивая мысль, но все самое важное в жизни бесценно, то есть не имеет стоимости. И, наверное, с этим никто не будет спорить.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Магнитные аксессуары вредят работе смартфона. Магнитные аксессуары для смартфонов могут ухудшать качество мобильной связи. При этом сами магниты не представляют угрозы для процессора, памяти, экрана или аккумулятора устройства. Магниты сегодня используются в самых разных аксессуарах. Это не только чехлы книжки, но и беспроводные магнитные зарядки, мобильные держатели, крепления, чехлы с кольцами-подставками и защитные модели со встроенным держателем. По словам экспертов, конструкция современных смартфонов позволяет им нормально работать рядом с обычным магнитным полем. Поэтому распространенные опасения о том, что магнит способен убить экран или повредить внутренние компоненты телефона, не имеют оснований. Однако влияние на радиосигнал все же возможно. Магнит может создавать помехи, которые ухудшают качество связи. Особенно заметно это может проявляться там, где сотовый сигнал и без того слабый. В таком случае магнитный

0: аксессуар способен дополнительно ухудшить ситуацию. Звонки могут прерываться, а скорость мобильного интернета снижаться. Проблемы могут возникнуть и при использовании беспроводной зарядки. Если после установки нового чехла смартфон стал заметно медленнее заряжаться, причиной также может быть конструкция аксессуара и расположенный в нем магнит. Проверить это можно самостоятельно. Достаточно снять чехол или убрать магнитный держатель, а затем сравнить работу смартфона. Если после этого связь стала стабильнее или беспроводная зарядка вернулась к нормальной скорости, вероятно, проблема связана именно с аксессуаром. Чтобы снизить вероятность проблем, эксперты советуют выбирать аксессуары проверенных производителей. Сертифицированные и оригинальные модели проходят необходимые тестирования. Поэтому вероятность того, что встроенный магнит будет мешать работе телефона, ниже. Однако такие аксессуары могут стоить дороже менее известных аналогов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Там, где ты. Там мы. Радио «Комета».

0: Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Papa Jones Chekhov.ru.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Минутка мотивации на любимых волнах. Желательно, чтобы в деталях твоей конструкции были светлые мысли, запредельная мотивация, иностранные языки и желание хотя бы иногда заниматься спортом. В компании любимого радио.

Комета. Комета.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Удом какой-то.

0: Существует множество разного рода премудростей, которые помогают нам идти своей дорогой в полифонии стилей и жанров, происходящего вокруг. Все мечтают найти свой путь, поэтому стоит брать пример с людей, у которых получилось найти себя. Тут рецепт несложный. Эти люди не предавали своих мечтаний и прилагали усилия. Но на самом деле это очень непростой путь.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка очень скоро вернется, а тем временем, если вы считаете, что не дожимаете или вам не хватает дисциплины, то дожимайте и дисциплинируйте себя. В ваших глазах рано или поздно зажжется искра, если вы наметили амбициозные цели под хиты на любимой волне.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Привет, слушатели Радио Комета. Это Настя Гдунова. Слушайте мой трек «Субботняя ночь» на 92.6 FM. Хорошего дня, люблю вас.

0: Канские психологи пришли к выводу, что люди, склонные к антисоциальному поведению, стареют быстрее. Поэтому появился повод в любой ситуации оставаться интеллигентным человеком в компании любимого радио.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Самые противоречивые мысли посещают голову перед отпуском, который рано или поздно наступит в жизни каждого из нас. Нужно уметь отдыхать. Культура необходима во всем. Под любимые ритмы на привычной волне. Ра-ра-ра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.
5: Позади остались по большей части счастливые часы, проведенные на любимой волне. Лучший спутник – это, безусловно, музыка, которая всегда настраивает на нужный лад. Всем бодрости и радости в нашей компании. Тем временем моя смена канула в лету. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян

0: возвращается к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
3: «Комета». Первая чеховская.
4: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Вы слушаете радио «Комета».

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И снова здравствуйте. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Я сегодня с вами до 20.00. Ожидается программа «Романтика», как обычно, по средам, да? Ну, а мы с вами будем развлекаться и, естественно, ставить ваши любимые песни, передавать приветы, пожелания ваши выполнять и играть ваши заявки на ваши любимые песни. Поэтому начнем, наверное, мы с блондинки 80-х Ким Уайлд. Композиция называется «Ракета на Луну». Вот, поэтому, если у кого-то есть желание, соответственно, прислать ваши заявки, поздравления, пожелания, мессенджер Макс, а также обычный смс вам доступен. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И я с удовольствием сегодня с вами до 20.00.
0: Вечерний Чех на радио КП.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Тебе чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Вечерний «Чехов с Игорем» продолжается. Между тем, у меня заявки от Сергея, который прислал заявки на песни от «Мельницы», «Пелагеи» и «Мураками». Все впереди, Сергей, все, ожидайте.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бедайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobedayobe.com.

0: Йоби.ру или в приложении Йоби да Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первая чеховская.

0: комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем я обращаюсь в наш радиокалендарь. И поскольку я такой ярый телевизионщик, то я всегда обращаю темы, какие, соответственно, даты происходят на телевидении и вообще в мире в целом. Скажу, что 2 сентября 1958 года состоялся первый эфир центрального телевидения Китая. Вот, под названием «Телевидение Пекина». В общем, экспериментальное вещание началось еще 1 мая 58 года. Но они, как говорится, приготовились, да? Ну, а в период культурной революции название было изменено на центральное телевидение Китая, которое, в принципе, сейчас оно и есть. Каналов сколько в Китае? В Китае каналов 3300 более даже, да? То есть, соответственно, там по разной тематике. Новостные, культурные, спортивные, детские, международные, специализированные. Все там есть. В общем, я думаю, что у турков было много каналов, да, но я думал, что у китайцев еще больше. Вот, так что с телевидением у них вообще все супер, и я хочу сказать, что четвертый канал китайского телевидения нам прислал приветствие на комету, да. Сообщение здесь следующее, что CCTV 4 передает привет радиостанции «Комета Чехов», желает всем приятного вечера. Так что китайцы нам сейчас прислали такое поздравление. Естественно, я поставлю его тоже. Композиция «Китайская девушка» в исполнении Дэвида Боу прозвучит. Но между тем, не только в Китае там, так сказать, с телевидением какие-то даты происходили. 2 сентября, естественно, и у нас были изменения. В 2002 году на центральном телевидении, да, России канал РТР поменял название на канал «Россия», который мы сейчас наблюдаем. То есть вторая кнопка, да, и телеканал УРТ, первая кнопка наша, да, стал первым каналом, который мы сейчас тоже наблюдаем. То есть новости, все телевизионные программы ваши любимые вы смотрите на телеканалах «Россия» и «Первый канал». Вот наш, так сказать, руководитель Павел Хлюпин был гостем телеканала «Россия» у Андрея Малахова в передаче. Вот так вот. Так что мы уже как-то засветились. В Сан-Ремо комета тоже была, поэтому на телевидении мы уже, так сказать, примерно комета побывала. У нас, собственно, телевидение тоже потихонечку будет развиваться, поэтому наблюдайте все как бы новости на нашем портале lapasnya.ru. Подписывайтесь на него, читайте газету «Лапасня». Подписывайтесь в Макси и, так сказать, ВКонтакте на информационный портал «Лапасня.ру», там вся информация будет. Ну, а теперь, соответственно, у нас будет кто? Дэвид Боуи. А на следующий, так сказать, час мы приготовили Наталью Орейру с композицией «С Россией, с любовью». Но, так сказать, раз китайцев раньше всех было, то давайте им, соответственно, слово и предоставим с приветствием. А мы переходим в следующий час после выпуска новостей. Встретимся. 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года.
0: На улицах нашего города 19 часов.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента

0: Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель. 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Комета.
1: Радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается, 19.12 на часах. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Вы можете прислать по этому телефону заявку на свои любимые песни, а также передать привет кому-нибудь, поздравить с днем рождения, юбилеем, ну и вообще просто себя любимого. Сергей тут прислал немного альтернативной музыки. Вот только что был, соответственно, Люман один в поле, но вот еще попросил Пелагею и Мельницу. Но с удовольствием послушаем. Значит, Пелагея сейчас

0: так сказать, которая, в принципе, свой репертуар у нее состоит из народных песен, будет сейчас композиция «Мамка», дальше реклама, ну а после чего будет «Царевич» и «Мельница» далее в эфире. Если есть у кого-нибудь пожелание добавить также к этому списку свои любимые песни, 8-916-244-00-44. Ну, а я пока почитаю новости, может быть, что-нибудь интересное найду и для вас.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-73.

0: 8-496-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Чехов на радио «Комета».
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.
2: «Комета».
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Меж тем мы обращаемся к новостям сегодняшнего, так сказать, эфира. Пишут о том, что в Казахстане не продаются билеты на концерты Энрике Иглесиаса. Но у него там должно было быть два концерта, насколько я помню, да. Но пишут о том, что не продаются в Астане билеты. 34 тысячи билетов еще остаются в продаже на концерт, который должен состояться завтра на стадионе Астана-Арена. Вот. И еще в Алмате то же самое, второе выступление на 5 сентября, да, на центральном стадионе. Там не продали 25 тысяч билетов. В общем, с учетом стоимости сервисного сбора от 105 до 676 долларов стоят билетики, да. Вот конкретно где у нас, в Алмате, да. А в Астане от 105 до 382 долларов. В общем, как-то туго идет. Вот. Но если бы он приехал в Москву, я думаю, продажи были бы лучше. Лишь по той простой причине, что нашим слушателям и фанатам Энрике Иглесиаса не пришлось бы куда-нибудь ехать и, так сказать, тратиться на дорогу, гостиницу. Ну, естественно, и билет, может быть, стоил гораздо дешевле. Поэтому вот так вот что-то как-то хило у Энрике Иглесиаса дела с концертами в Казахстане. Ну, а песня, так сказать, «Суетни Хьюстон» мы, пожалуй, сейчас послушаем. Если у кого-то есть желание поставить свою любимую песню, 8-916-244-00-44. Это телефон магический, он выполнит ваше любое музыкальное желание.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается, но меж тем у меня Иван. Иван рядом со мной. Программа «Романтика» ожидается. Как я вам сказал, все сегодня будет. Иван, вам слово, пожалуйста.
4: Добрый вечер, любимый город Чехов. Скоро услышимся.
3: Скоро услышите, особенно женщины. Да, заявка от женщины. Зоя просит для своего мужа Вячеслава композицию в исполнении Аманды Лир. У меня есть такая композиция. Она называется «Когда я была твоей любимой певицей». Ну, вообще, Аманда Лир, она всегда была любимой певицей и женщин, и мужчин, как бы, да. Поэтому это одна из самых, я считаю, выдающихся эротичных женщин на эстраде, которая внесла свою лепту. И думаю, что, мне кажется, многие певицы просто они не признаются в этом, взяли что-то от нее. Потому что у нее дар, я считаю. Ну, женщина образованная, красивая, умная, уже, правда, в возрасте, да, но в совершенстве владеет 4 языками. В совершенстве. Вот вести программу на телевидении Италии и Германии, 2 языка разных, да, а сама она англичанка по нации, да, вот понимаете, это надо язык знать, чтобы, так сказать, выступать и вести собственную программу на телевидении стран, языки которых, ну, вообще в разных категориях и в разных группах. Поэтому Аманда Лир сейчас от Зои своему любимому мужчине: «Когда я была твоей любимой певицей». Ну, она останется навсегда нашей, одной из наших самых любимых певиц. Ну, а мы движемся потихонечку к окончанию нашего эфира. Ну, у вас есть время еще. 8-916-244-00-44 и целых 2 часа с программой «Романтика» и Иваном.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов. На радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я передаю слово Ивану и Тейлор Дейн. Я сначала иду домой, а Тейлор Дейн идет за мной. Так что всем хорошего эфира, хорошего настроения. И заказывайте заявки Ивану по телефону 8 916 244 00 44.

Ох, среда, среда, с половины рабочей недели. Конец в эфире, Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета».

0: На данный момент за бортом радиостанции «Комета» плюс 16 градусов. Светофорные заторы и самый большой светофорный затор, да, с Симферопольки на Старую Симферопольку в сторону города Чехова, любимого города Чехова. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Все сюда, друзья мои, все ко мне, не надо стесняться.
1: Первая чеховская

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

96 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

На данный момент в Петропавловске-Камчатске 5 часов 47 минут. 3 сентября. Погода плюс 10. Кто не был, побывайте обязательно.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
6: Удивительные места необъятной России в рубрике
7: «Там, на неведомых дорожках».
8: Соловецкие острова или Соловки – архипелаг в Белом море. Самый крупный остров – Большой Соловецкий. Площадь его превышает 240 квадратных километров. На его территории находится зона строгой заповедности. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Датой основания монашеского поселения на островах считают 1436 год, а первые поселения возникли еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Путеводитель. Ныне Соловецкие острова входят в состав Архангельской области. Связь Соловецких островов с материком осуществляется через воздушные сообщения. На Большом Соловецком острове находится гражданский аэропорт, принимающий воздушные суда весом до 10 тонн и все

0: вида вертолетов. Быстрее всего добраться до островов можно авиарейсом из Архангельска. Теплоход до островов идет 2 часа от карельского города Кемь. Все поезда, следующие в Мурманск, останавливаются на станции Кемь. В 12 километрах от нее находится поселок Рабочий Островск, где и расположен морской порт. От него до островов всего 45 километров по Белому морю.
1: Исторический телеграф.
2: В 1923 году на островах был организован Соловецкий лагерь особого назначения, более известный как «Слон», в который ссылались политические заключенные. Монастырская тюрьма на островах существовала с XVI века. В ряде псевдонаучных трудов говорится о том, что Соловецкие острова – это самые высокие точки ушедшего под воду мифического материка Гипербореи. Во время Крымской войны Соловки были атакованы 2 английскими фрегатами. Военные корабли выпустили из своих пушек около 2000 ядер и бомб за 9 часов, но лишь слегка повредили отдельные здания и никого не убили. Это событие резко повысило авторитет монастыря среди верующих.
0: Как красиво! Наибольший интерес у путешественников вызывает археологическое наследие Соловков. Древние племена саамов оставили после себя каменные лабиринты, дольмены и сейды – священные объекты из камней, которые относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Лабиринты представляют из себя сложные узоры, выложенные на земле из небольших валунов. Точное их назначение неизвестно. Ученые связывают лабиринты с культом мертвых. Предположительно, они были нужны для того, чтобы души не могли вернуться из загробного мира в мир живых. Беглый дух должен был заблудиться в лабиринте. Если вы решитесь отправиться на Соловки, то будьте готовы к холодному и сильному ветру. Отогреваться будем в следующем выпуске уже на берегу Черного моря. В Алуште.

0: лето.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+. Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: «Комета». Первая чеховская радиостанция.

Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: Комета. Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: называй.
1: Ну, а я назову имя. В телефон не скажу, конечно, вот, но имя Сергей попросил, композицию «Шепотом» Дмитрия Маликова. Все это возможно сделать по номеру 8 916 244 00.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.
3: Прям как-то сказывается, да? 2 сентября, среда, средец. Завтра четверг, 3 сентября. Михаил Шуфутинский будет со всех утюгов звучать. Ну что ж, будем слушать. Ну а сейчас прекрасная композиция. Одна за одной.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ох, друзья мои, пора прощаться, и на прощание хочется пожелать вам приятных сновидений. Пусть никто и ничто не сможет потревожить ваш драгоценный сон, да? Ночь — это по-настоящему волшебное время. Ведь когда вот прям отключился, да? Без заботы мечтаешь позабыть о рутине и усталости. Говорят, что желание, загаданное под падающую звезду, непременно сбывается. А что, если сегодня та самая счастливая ночь, друзья мои, да? Среда, средец, завтра четверг, шафутинов день. Пусть ваша заветная мечта непременно осуществится. Желаю набраться сил, получить заряд энергии, чтобы завтра активно провести целый день. Пусть все идет у вас по намеченному плану. Ну, а ночники, как говорится, вы тоже счастливчики. Завтра мы будем работать, а ночники отсыпаться. Так что ночникам до утра додержаться. Всем пока. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире. Комета. Всем удачи, успехов. А я улетел. Услышимся.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16 лет.
4: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
5: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
4: Копейка рубль бережет.
5: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться, исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
4: Закрома Родины.
5: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнутых договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
3: Комета. Первая чеховская

Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Известная каждому песня Сергея Чигракова «Вечная молодость» появилась на свет как шутка, но неожиданно для автора стала общенародным хитом. Ее до сих пор можно услышать в любой пьющей и поющей компании.
1: В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль.
0: Чиж написал «Вечную молодость», когда жил с женой в Харькове. Безденежье вынуждало его халтурить на свадьбах, и как-то раз, когда супруга находилась в роддоме, он возвращался утром с очередного цыганского мероприятия и увидел, что из школы для какого-то праздника выносили на крыльцо музыкальную аппаратуру. Окна квартиры Чиграковых выходили прямо на это образовательное учреждение, поэтому далее за происходящим он мог наблюдать из кухни. Именно там, открыв бутылочку пива, Чиграков опустился в воспоминания о собственном преподавательском опыте, вспомнил, как сам руководил вокально-инструментальным ансамблем и в один присест сочинил хит.

0: ударника.
1: Работая над текстом, он не забыл о том, что когда-то коллеги-учителя приписывали ему роман с географичкой, которого не было и в помине. Так грубая сплетня оказалась увековеченной в шлягере, а прочие подробности сюжетной линии он просто выдумал.

0: Пиццу.
1: «Вечная молодость» вошла в дебютный альбом рок-группы «Чиж и компания», а впоследствии неизменно включалась во все сборники лучших композиций коллектива. На концертах «Чиж» дурачился, вставляя в текст отрывки из песен других исполнителей. Со временем строки из хита Юрия Антонова прижились в «Вечной молодости». Даже сам Юрий Антонов одобрил такой вариант.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

История создания песни в целом призабавнейшая. Картофельное поле и жаркий день. Солист шел и смотрел на эти фиолетовые цветки картошки, сетовал на то, что жарко, а в голове крутилось что-то вроде «Стоит солнцу зайти, вот и я стану вмиг фиолетово-черным». Неясность для слушателей авторского посыла текста песни заставляет их постоянно задаваться вопросом о смысле и адресовать этот вопрос автору. Шклярский никогда не отвечает в полной мере и зачастую формально подтверждает предположение задающего вопрос, на самом деле оставляя вопрос открытым. Ключевым утверждением автора можно назвать следующее: «Фиолетово-черный – это просто песня о любви». Хотя Кришна Аиты утверждают, что именно этого цвета должна быть кожа у божества.

Песня была записана в 2000 году, и осенью того же года в качестве радиосингла впервые за долгие годы для группы попала в активную ротацию на радиостанциях. «Пикник» практикует совместные концертные выступления «Фиолетово-черного» с другими исполнителями, самые известные из них с Вадимом Самойловым и Валерием Кипеловым.

0: Ну и чтобы окончательно снять все вопросы относительно посыла этого загадочного трека, расскажу такую историю. Однажды на просьбу ведущего программы «Воздух» на нашем радио подтвердить или опровергнуть, что «Фиолетово-черный» — это своеобразное посвящение группе Rolling Stones, Эдмунд Шклярский ответил, смеясь: «Я это полностью подтверждаю».
1: Такая знакомая песня. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: сошла.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Сказал и исчез, словно ветер унес. Кто это был и что он тут нес? Может, у него какое-то горе? И что мне теперь, повеситься, что ли?

0: городе и районе 1 час ночи.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

который я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй.